0: посмотрим, сейчас перейдем.
1: Давай уже заворачивай,
2: Или по ноте
1: звали. Там уже.
2: Отдохните.
1: Леш.
3: Дядь Леш. Sehr gut.

Простор ночной пугает даже птиц. Где не чувствуешь сближения чуждых лиц. Чувство времени теряешь навсегда. И покой приобретаешь

0: besonders in den richtigen Situationen.
1: Небо темное сверкает пылью звезд, над землей покой летает, он живет. Суета жизни течения не видна, и душа в упокоение рвется из груди туда, где простор ночной пугает даже птиц. Где не чувствуешь сближения чуждых лиц, чувство времени теряешь навсегда, и покой приобретаешь.

города, где простор ночной пугает даже птиц, где не чувствуешь сближения чуждых лиц. Чувство времени теряешь навсегда, и покой приобретаешь.

Простор ночной пугает даже птиц. Где не чувствуешь сближения чуждых лиц. Чувство времени теряешь навсегда. И покой приобретаешь.